A esta hora, estás en Radio Deluxe. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.